0: Радио.
1: Ha ha ha!

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в Тирасполе. Здравствуйте. Мы прогнозируем наличие газа в Приднестровье. Об этом в интервью нашим СМИ сказал президент. Приднестровское руководство находится в постоянном контакте с российскими коллегами, поэтому на сегодняшний день нельзя говорить, что газа не будет, заявил Красносельский. Он подчеркнул, что параллельно готовится и план «Б». Соцучреждения переводят на альтернативные источники питания, в основном твердотопливные котлы. Полное интервью президента приднестровским СМИ покажет канал ТСВ уже через полчаса. Общественники Приднестровья подготовили заявление в адрес международных организаций. Они хотят обратить их внимание на удушение Молдовой приднестровской экономики. Об этом ТСВ рассказал председатель Объединенного совета трудовых коллективов Владимир Емельянов. Так называемые НДС и акцизы, которые вводит Кишинев с 1 сентября, фактически разрушат экономику Приднестровья и ударят по благосостоянию простых приднестровцев, считают общественники. Не будет поступлений в бюджет, бюджетники перестанут получать зарплаты, пенсионеры – пенсию. В экономике, говорит председатель ОСТК, начнется цепная реакция. Проблемы захлестнут большие предприятия, торговлю, транспорт и другие сферы. Позицию ОСТК разделяет и Приднестровский народный форум. Выход из ситуации – это отказ

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте Карате ПМР «Клуб Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
3: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
4: Новинка Керама Марацци. SPC ламинат. Напольное покрытие нового поколения, которое служит годами и выглядит безупречно. Премиальное качество ощущается с каждым шагом. Максимальная износостойкость и экологичность. Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и Покровская 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
7: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.